Нас нафи нес мнярд, скоро бедно мронный ещин, и дагмо хрисалау, орехю.